0: Mehr Sommer jederzeit im Sommerhitsradio auf regenbogen.de und über die Radio Regenbogen App.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».